0: впереди для всех очень много интересной работы. Еще раз хочется пожелать успешного выполнения задания.
1: Ген-16-3, объявлена готовность, 1 минута.
2: Более готовность, 1 минута.
1: Ключ на старт. Ястребы, все идет хорошо.